0: Sintonizas la emisora dance más potente.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».